где-то между Хабаровском и Иркутском. Ноут сел давно, симка не ловит. Курю в тамбуре, пока проводник не прогонит. Но мозг потерян где-то между городами. И где мы только время здесь не коротали. Если день 20.

0: контактные линзы.
1: Слушай, я в драке очки расколотил себе. Ну не он расколотил, но они упали, там их растоптали. Ну я так его иду ногами. Какой здоровый хуй, блядь. Приебался, сука. Да, я был с одним парнем. Знаешь, блядь, чуть ли не у Брумских дверей. Я был пьяный и решил зайти, знаешь, мимо шоу. Но Бруя не было. И мы отошли с одним, ну, там, знакомым парнем. Он подошел, блядь, и снял с меня очки. Содрал. Он вначале снял с этого моего приятеля, который тоже был в очках. Что-то стал его там хуя мою отдать, тут ему отдал. Вдруг он, я не, это не ожидал, знаешь, так схватил. Блять, он лежит, говорит, ты его пиздишь ногами, женщина кричит, он его сейчас убьет, убивают, блять, вокруг, все нахуй, блять. Ну ты понимаешь, я не виноват абсолютно, я своего, своей вины, ты знаешь,
0: да, ну да, ты знаешь.